просто заснул, телефон этого зума. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не

Шушук, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

911.

0: on the radio shock. Radioshock.ru.
1: Здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открою глаза, такой яркий свет.

так растратил очень много самого себя. По бессмысленным словам, по холодным сердцам, по пустым головам тех, что делали вид, что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом. Тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

Я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

Радио Суши Шок. Радио Суши Шок. Шок. Радио Шок.

Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста, не в ту

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

автобус. И как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок. Лови рок. Суши Шок. Радио Шок. Радио Шок.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: нам мы.
1: Включи радио. Лови шок. Радио шок.

безответную молодость. Нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных лишних, не

0: Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Радио Шок. You are on the Radio Shock. Радио Шок. Радио Шок.ру.

шанса вновь повстречаться с тобой.

ласков с тобой. Ты ушла, а тебе одна память. Твой зеленый платок носовой. Ты ушла, забрала все, что было. Все, что я нашел вместе с тобой. Все, что было, взяла, но забыла. Свой зеленый платок.

Унеси меня, молочный самолет, и неси меня по небу от заката на восход. Будут облака лет слез, на жемчужное крыло. В тишине ты запрячу где-то горе свое. Ты неси мой самолетик меня. Всю дорогу промолчу, я потерял счет своим дням. Потерял Бога в руках чужих, послушай, дорогой. Покажи меня ему хоть между небом и землей. Ты пойми меня, мой милый, милый, милый, милый, милый самолет. Даже смерть людская больше мое сердце не берет. Она ведь каждый день набирает новых людей, и меня тоже возьмет. А слезы бывают у всех.

0: Прямой эфир на Радио Шок. Анастасия Трибунская.
1: Излечить все болезни хорошей музыкой.
0: Программа «Рокология». В прямом эфире Радио Шок.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. Со мной сегодня Александр Астрократов. Всем привет.
3: Добрый день, друзья. Очень приятно снова быть в этой студии.
2: Кстати, давно уже у меня ты не был, вроде как.
3: Когда пригласили, тогда и пришел.
2: Тоже верно. Вообще у меня...
3: Вообще волшебники никогда не приходят не вовремя. Они всегда приходят ровно тогда, когда нужны.
2: Тоже верно.
3: Больше всего.
2: Вообще у меня июль такой отпускной, но вот сегодня мы сделали исключение, чтобы послушать музяку, пообсуждать ее, и вообще будет сегодня, я думаю, интересно.
3: Музяку это мы любим.
2: Да. У нас сегодня, кстати говоря, не то чтобы сильно много групп, но песен хватает. Будем слушать, будем обсуждать, будем разговаривать, будем говорить на разные темы, потому что... Группу «Тролльнет еле», я так понимаю, по фестикам уже покаталась, и еще впереди много что будет.
3: Конечно, еще впереди главное, ну, одно из главных приключений лета «Улетай» уже был. Мы были хедлайнерами первого дня. А еще одно большое приключение этого лета — «Блинный берег». Он впереди, и вот он уже как раз будет очень скоро.
2: Угу. Ну, давай тогда, раз с этого начали, как прошел «Улетай»? Я в этом году снова его пропустила, это просто невероятно крутое событие.
3: Да, «Улетай» с каждым годом ширится, ширится, расширяется. Мы в первый день туда приехали, и уже машин стоит достаточно много на впуск, то есть на вход, на въезд. Уже даже на этапе, когда нас привезли на саундчек еще ранним утром, в 6 утра у нас был саундчек, уже стояла огромная вереница машин, огромная очередь. Может показаться, что это на заправку стоит очередь. Нет, это очередь на въезд на «Улетай». И на второй, на третий день, и вот мы когда подъезжали к «Улетаю», то есть мы были и в другие дни, и как-то раз мы, по-моему, 2 года назад мы были на «Улетая», и мы были в третий, по-моему, день «Улетая». И на подъезде к «Улетаю» все вот это поле полностью было заполнено машинами. Полностью. Как вот как с, поле с солнечными панелями. Вот, вот ровно оно так же выглядело. Это было вот второй, где-то третий день. А мы в этом году мы выступали с хедлайнерами на первом дне. И, в общем, мы сорвали самую хорошую погоду. Потому что на второй, на третий день «Улетай» залил дождь. Не то чтобы это кому-то помешало, но, видимо, как бы вся хорошая погода осталась там.
2: Ну это хорошо, на самом деле повезло. Потому что да, я видела где-то в ленте, что там что-то писали, что совсем все плохо.
3: Это группа «Инкогнито» просто спела песню про чистую воду, и все, и начался дождь.
2: Они призвали.
3: Они призывали дождь.
2: Вон оно что. Ну что ж, прикольно. Получается, вообще сколько фестов уже, кстати, отыграли?
3: Я тебе могу даже посчитать, наверное, сколько мы фестов сыграли. Но у нас в этом году чуть поменьше фестов. У нас рекорд был, по-моему, в прошлом году. Рекорд был 27 за лето. А сейчас мы отыграли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот сейчас прошло 10. И еще примерно столько же. То есть где-то в районе 20 у нас в этом году. Но вот, допустим, в прошлом году был рекорд, было 27 фестов. Это каждый, считай, каждые выходные мы куда-то ехали.
2: Угу. Это все прямо опен-эйры.
3: И это все были опен-эйры, то есть никаких не... Все по стране, где-то это было от Черноземья до Урала. Вот где-то были вот эти вот опен-эйры, которые много где, естественно, там в Тверской области, там вот в Новгородской области, там это вот мекка наших фестивалей. То есть, естественно, там очень много фестивалей. Естественно, Московская область — очень много фестивалей. Питер, Великий Новгород — очень много фестивалей. И мы в прошлом или в позапрошлом мы были вот до Урала, мы добирались, там был Абалак. Ну, Абалак — это не Урал.
2: Тоже Сибирь вроде.
3: Да, но это в ту сторону, в смысле, что Урал — начало Сибири.
2: Угу.
3: Была «Ночь музыки». Вот в этом году, кстати, мы не были на «Ночь музыки», но вот в предыдущие несколько раз мы были.
2: Угу.
3: Вот, то есть география большая фестивалей.
2: Угу. Круто. В общем-то, ну, в принципе, группа «Тролльнет еле» такая как раз фестивальная, на мой взгляд.
3: Да, эта группа абсолютно фестивальная, то есть она подходит под очень многие форматы, то есть она и на реконструкторском фестивале, на историческом хороша, потому что она фольклорная, и на метальном байкерском фестивале она классная, почему? Потому что она метальная, и на простом рок-фестивале она прикольная, потому что, ну это же трудодель, черт побери!
2: Вот.
3: То есть есть и тяжелая программа, есть и полегче программа, там как-то поиграть песенки, то есть можно их тасовать, и в принципе куда угодно можно воткнуться.
2: Удобно так, мультижанрово.
3: Ну, можно и так сказать.
2: Хорошо, круто. Еще поболтаем или начнем уже слышать, что у нас...
3: Давай первый трек, конечно.
2: Давай первый трек. Первый трек — это группа, которая называется «Апофеоз». Они у меня были в эфире когда-то, относительно недавно, по-моему, в прошлом, что ли, году. У них новиночка вышла тоже где-то с месяц-полтора назад. Песня называется, сейчас скажу как, песня называется «Паранойя». Вышла на 1 мая как раз, вот, да, такой, в красивую дату. Предлагаем ее сейчас и послушать. «Апофеоз», «Паранойя» в прямом эфире на радио «Шок».

0: прямом эфире на радио Шок программа «Рокология». У микрофонов Анастасия Трибунская и Александр Острократов. И сейчас у нас прозвучала композиция группы «Апофеоз», которая называется «Паранойя». А к тебе песня.
1: Слушай, мне показалось сначала, что у ребят медиовая аранжировка, а потом мы увидели, что все-таки виолончель в составе есть. Вот хотелось бы узнать, конечно, конкретно на записи звучит живая виолончель или нет.
0: Видишь, здесь еще есть диджей.
1: А, еще есть диджей. Ну, значит, это ребята, кстати, из нашего поколения, из поколения нулевых, когда очень модно было брать, как это называлось обычно, когда писали на всяких сайтах, мы ищем клавишника-сэмплера. То есть клавишник слэш-сэмплер. Искался всегда такой человек, чтобы быть похожим там на Rage Against the Machine, на Linkin Park, на все вот это. Как эта команда-то называлась? Прости, господи, я уже забыл.
0: Ой, я даже не знаю. Ну, кстати говоря, вот в прошлом году у нас был фестиваль, где Гок Антони играли. Это проект музыкантов Дженейр. И как раз Гок, который Сергей из Дженейр, как фамилия, забыла, прости, пожалуйста.
1: Я тоже забыл.
0: В общем, Гок. Он, получается, играл и, ну, тоже на гитаре, и вот за диджей,
1: ну, диджейским пультом. В эпоху дичайшего давления плейбеков, когда плейбеки сделать стало достаточно просто, человек, который стоит и вживую хотя бы что-то на вертаках там делает, или хотя бы вовремя сэмпла запускает нужный, нажимает на кнопочки, это уже считается живой музыкой. Потому что в наше время, когда мы по реп-базам шкерились и играли на всяких разных фестах, таких ребят, у которых там были какие-то вот что-то вроде диджея в команде, мы их типа не считали. Фу-фу-фу, живой музыка, это не живая музыка. Вот. А, кстати, начали слушать сразу гитары и вот эта виолончель. В эпоху, опять же, адового подражания королю и шуту, почему-то сразу на такой лад настраивают, что сейчас будет вот что-то вот такое вот, кишеобразное. Запел человек, нет, не кишеобразное. Все-таки ребята пошли каким-то своим путем, и все у них, я думаю, здорово. Я не знаю, мы слушали сейчас вот здесь, в наших радионаушниках. Мне показалось, что сольные инструменты немного тонут в гитарах. Но это, честно говоря, такая общая тенденция, что мы гитаристы, мы все любим, чтобы гитары были громко, а все остальное, что там есть, ну, ребята понаписали, задвинем на сведении, поправим, на мастеринге подожмем. Вот. На самом деле, такой добротный сырой рок, как бы с напором, вот мне на самом деле зашло.
0: А, кстати, вот как, например, группе, которая использует там скрипку, тоже виолончель, делать песни, чтобы вот их не сравнивали с Кишом? Есть какой-нибудь такой?
1: Просто не подражать Кишу, и все. Понимаете, Король и Шут вообще, несмотря на то, что это одна из лучших вещей, которые наша рок-сцена может вообще сейчас предложить до сих пор, на самом деле, это одна из лучших групп, я считаю, все-таки. И быть там похожим на Киш, ну, это на самом деле ничего плохого в этом нет. Плохо, когда это эксплуатируется, и люди забывают о собственном искусстве. То есть, в любом случае, ты слушаешь вот какую-то музыку. Ты слушаешь там, я не знаю, Джеффа Бека, Джо Сатриани и Стива Вая. Ну и писать ты будешь примерно то же самое, потому что ты сам человек, ты нейросеть, только более сложная и более качественная. Ты нейросеть, ты будешь перерабатывать эту музыку, и тебе она нравится, ты будешь писать что-то похожее. Если тебе нравится искренне группа Король и Шут, ты будешь что-то перерабатывать у себя в голове, и у тебя будет что-то плюс-минус там похожее на вот это. И в этом ничего плохого на самом деле нет.
0: Ну, в целом, да.
1: Вот, а у ребят, в принципе, очень здорово, что есть виолончель в составе живая. Это вообще, на самом деле, что-то услышать, кроме гитар, особенно на живом концерте. Что-то услышать, кроме гитары, кроме стандартной, вот, стандартного рок-трио, там, рок-квартета, это на самом деле дорогого стоит. А тут еще у ребят еще и диджей. Это значит, что они все-таки вот любят музыку поколения нулевых, когда это стало модным. Ребята вспоминают, обращаются к этой музыке. Это на самом деле здорово. Я бы очень хотел послушать живьем команду. Потому что на записи можно накрутить очень много чего. А вот вживую, когда ты играешь, и когда ты играешь не с огромным количеством плейбека, как некоторые известные очень группы, Это дорогого стоит, и такие команды слушать вживую очень приятно. И мнение вот из-за пульта, могу сказать, потому что я на многих фестах и работал, и в этом году тоже работаю за пультом. Это даже пультить, сидеть, это приятно. То есть, когда у тебя реально играет, реально живет команда на сцене, это здорово. Значит, очень хотел бы ребят послушать на самом деле живьем.
0: Ну вот у них в описании паблика написано, что у них более сотни концертов и участие в ключевых фестивалях региона «Уральский рубеж», «В ритме рока» и других.
1: О, так это же Челябинск. О, так это же земляки, получается. Ну, «Уральский рубеж» — это наше все, да.
0: Так что да, когда-нибудь вполне возможно и пересечетесь.
1: Да, это на самом деле, если ребята не стоят на месте, и я без какой-то издевки всегда говорю, что играть музыку, ездить по фестивалям всегда лучше, чем потратить эти деньги на водку и на наркотики.
0: Определенно, тем более и то, и другое запрещено у нас.
1: Да, никогда этим не занимайтесь, а лучше играйте музыку, пишите песни, ездите по фестивалям.
0: Да, а мы продолжаем. У нас на очереди следующий коллектив. Учитывая, что в студии за окном прямо какая-то нереальная жара, группа будет, так сказать, немножечко не в тему, но тем не менее в нашем эфире она очень интересно прозвучит. Группа называется «Под одеялом».
1: Под одеялом что?
0: Под одеялом.
1: Все. Просто под одеялом.
0: Просто да? Под одеялом, да.
1: Вот мне всегда нравились такие названия групп. То есть, вот, допустим, «Тролль гнет ель», да? То есть в этом названии уже заключен какой-то процесс. То есть уже какое-то действие, какая-то сценка даже уже есть, да? То есть это движение, это не просто статичное название, это не просто там... Сейчас я назову любое название группы, и кто-то меня сожрет за это. Назови мне какое-нибудь название группы.
0: Мог бы быть просто тролль, а тут тролль нет.
1: Может быть финтролль, например, да? Вот финтролль, скучное название. А вот тролль гнет или интересное название. Тут опять же, куда идут лангусты? Отличное название для рок-группы на самом деле. Вот. А тут вот под одеялом. Что под одеялом? Куда под одеялом? Уже интересно, понимаешь? Уже интересно. То есть это пространство под одеялом? Это процесс под одеялом? Это атмосфера под одеялом? Это что-то, то есть, это кто-то под одеялом, может быть. То есть,
0: уже, ой, очень много вариантов.
1: Уже видишь, уже название уже работает на интерес. Прекрасное название.
0: Да, если ребята нас слушают, можете написать, что именно у вас находится под одеялом.
1: Все же они, правильно, сколько их человек в группе? Пять?
0: Вроде пять, да.
1: Ну, под одним одеялом, я думаю, они не поместятся.
0: А вдруг это какой-то огромный одеял, сшитый специально на заказ для группы?
1: Угу.
0: И вот они, а прикинь, так вот выступать под одеялом. Они просто его растягивают над собой.
1: Нет, и это как, знаешь, как перед выходом группы на сцену, то есть такое одеяло лоскутное висит, и потом оно падает. Это как этот, ну, у разных рок-групп там флаг иногда висит, там еще что-то висит, вот и падает вот этот черный занавес, падает вот это одеяло.
0: Но то тогда уже не под одеялом будет, а нужно, чтобы оно прям над ними висело, прям очень-очень низко.
1: Да, и тогда специально обученный человек, когда начинаются первые звуки песни, он вот так вот стягивает, оно вот так.
0: Да-да-да. Или они просто полностью, каждый выходит в одеяле такой, и ничего не видно. Они просто стоят под этим одеялом, каждый играет, и оно просто на них надето.
1: Это почти группа Гхост получается.
0: Ну, в принципе, да. Короче, у нас вариантов много. Они пишут о себе, что наша музыка — это гитарный драйв, честные тексты с личными историями и энергией, которая рождается только на сцене. Мы не гонимся за трендами, но и не застреваем в ностальгии. Вдохновение ищем в разных жанрах, от классического рока до постпанка, но всегда пропускаем его через свое восприятие. Главное для нас — искренность в каждом аккорде и каждой строчке.
1: Кстати, ну а как еще? Ну, в принципе, так-то все и работают. На самом деле, рамочные фразы в описании, я давно к этому привык. Вот, давай слушать трек, пусть музыка за себя говорит. Посмотрим, что... А написать описание можно... Вот я всегда иногда люблю читать. Всегда иногда.
0: Да, всегда
1: я люблю. Всегда иногда. Слова это сложно. Частенько читаешь описание и думаешь, ё-моё, там про какие-то высокие материи, про какую-то там связь с космосом люди пишут там что-то. Ты думаешь, блин, ребята, вы панк-рок записали. Какая там у вас связь с космосом? С чем? С какими... Демиургами там у вас связь, там, что там взрыв эмоций какой-то там. А сейчас еще нейросеть стала очень часто писать эти описания к трекам новым, и ты иногда смотришь релиз новой какой-нибудь группы и смотришь там на полторы одеяла. написан вот этот текст, ты читаешь, ты понимаешь, что это писала нейросетка, и ты такой думаешь, да ё-моё, зачем я это буду читать? Ты скипаешь просто и думаешь, так, давайте уже музыку.
0: Ну, и описание надеюсь... нейросетки, и музыка нейросетки, и текст нейросетки, и спел нейросетки.
1: И стила нейросетки. Ну вот тут ребята пишут, что они все-таки через себя пропускают.
0: Да,
1: И это, кстати, вот в эпоху нейросетей, на самом деле, когда люди сами что-то сидят и пишут, и сами про себя что-то, через себя что-то пропускают, вот уже спасибо. Уже хорошо. Уже не все потеряно.
0: Да. Тем более там девушка на вокале. Может быть, вполне себе интересно. А песня называется «Счастливые люди». То есть здесь вот смотри, под одеялом счастливые люди. Вот мы уже выяснили, что
1: Понятно, что под одеялом. Есть у них другие песни, интересно, что?
0: Да, мы сегодня три будем слушать их песни, и все будут под одеялом.
1: То есть под одеялом что там еще?
0: Под одеялом будет «Летняя ночь», и под одеялом будут «Нас миллионы». Это будет огромное одеяло.
1: Составь из трех названий песни группы «Под одеялом» так, чтобы получилась страшная история, да?
0: Под одеялом, да.
1: Под одеялом сначала счастливые люди, потом «Летняя ночь», а потом «Нас миллионы». Это реклама чего, я прошу прощения?
0: Давай песню послушаем.

0: В прямом эфире на радио Шок программа «Рокология». У микрофонов Анастасия Трибунская и Александр Астрократ. И сейчас прозвучала композиция группы «Под одеялом» под названием «Счастливые люди».
1: Обязательно нужно уточнять, где название группы, а где название композиции. Потому что если просто говоришь, что сейчас прозвучало «Под одеялом» «Счастливые люди», то...
0: «Счастливые люди» под одеялом сейчас звучали.
1: Просто сейчас звучали. Вот так звучат «Счастливые люди» под одеялом, а не то, что вы подумали.
0: Да-да-да.
1: И вот именно так.
0: Очень бодренько и причем и красиво.
1: Вот я сейчас сказал уже в паузе, еще раз повторю, вот такую бы группу в каждый двор, и ситуация с рок-музыкой в стране была бы гораздо лучше. И на фестивалях можно было бы не каждый раз одних и тех же... одних и тех же исполнителей слушать, а вот на каждый район был бы свой фестиваль, и все бы ездили друг к другу в гости, и была бы добровольная, замечательная кооперация людей. Видно, что ребята вот как раз любят музыку нулевых, любят музыку десятых годов. Ребятам-то, наверное, по тридцатнику, наверное, как нам.
0: Ну, плюс-минус, наверное,
1: вот плюс-минус, да. Значит, все они это застали. Там, где место обычно для хардрокового соло есть, что там на этом месте сейчас находится, это вот сразу, это 2007-й, и рядышком, что пошло на коде, это вот где-то 10-е года, 12-е. Слышно, музыкальный кругозор, все это отразилось, все это вот. Все, что люди слушают, то они и пишут. То есть все, что мы услышали, и потом мы это вот скомпоновали в свой собственный трек. Вот замечательно. Мне разрыв между гитарами, которые достаточно высоко играют, и басом, который играет низко, он мне сразу Никельбек напомнил. Так обычно Никельбек любили делать, что с очень глубоким басом, но при этом гитары, которые звенят чуть повыше. Кто там написал нам в комментарии, что на Парамор похоже?
0: Это они о себе так пишут.
1: А, это они о себе так пишут. Да, похоже на Парамор. Действительно, на Парамор тоже похоже. Вот, мне начало показалось на Никельбек похоже, но Никельбек, конечно, помедленнее гораздо. Группировка более попсовая. Сведено нормально, отлично, все слышно, все прекрасно, ничего лишнего в треке нет. Гитарное звучание.
0: Молодцы.
1: Такую же группу, вот говорю, такую группу в каждый двор, ситуация с рок-музыкой в стране была бы гораздо-гораздо лучше.
0: Так что... дерзайте, можете кататься по дворам, может быть, это поможет.
1: Просто из-за названия мы ждем следующий альбом, чтобы... Мне кажется, специально задумано было так, чтобы сочетание «Под одеялом» и название трека было. То есть...
0: Ну, кстати, может быть. У них всего-то что-то песен 5, по-моему, что ли, выпущено. Есть «Под одеялом», «Босиком по небу».
1: Вот это как-то уже, ну, странное какое-то название. Что значит «Под одеялом, босиком по небу»? Ну как так? Ну, «Под одеялом, под одеялом, босиком». Вот, все.
0: «Босиком по небу, под одеялом».
1: Но при этом «Под одеялом».
0: Да.
1: Как плащ у Супермена.
0: Есть «Отражение под одеялом».
1: Вот это уже замечательно. «Отражение под одеялом». Давай придумывать еще название. Какие типичные есть протестные названия у рок-музыки?
0: Сразу Настя зависла.
1: А Настя зависла. Так, ну давай, какие есть песни известные?
0: У нас он есть там этот оператор наш сегодняшний. Пусть можем дать слово, чтобы...
1: Так, ладно, открываем группу, которая недавно у нас записывалась. А, ну вот. Кто узнает в комментариях, пишите, какой группе принадлежит эта песня. У меня записывали на нее, конечно, кавер, но оригинал, я думаю, кто-то знает. Если кто-то знает, пишите в комментариях, вы отгадаете, вы получите плюсик. Мы зачитаем это. В общем, «Под одеялом, остановите войну». «Под одеялом кончилось время стихов». «Под одеялом бесконечный праздник». «Под одеялом болотные солдаты». Вот, мне кажется, если на группу «Электропартизаны» ребята начнут делать каверы, это будет самый угарный альбом, который только можно придумать. «Под одеялом стекло и сталь». Отличный трек группы «Электропартизаны». Кстати, ребят, кто не слышал, послушайте.
0: Да. Я у них помню только еще из такого названия «Под одеялом мотыльки». Тоже хорошо звучит.
1: «Черный мотылек».
0: «Черный мотылек».
1: «Черный под одеялом, черный мотылек». Тоже смешно будет.

0: кстати, у них есть песня «Родина электричества». Ребят, в общем, группа под отделом. Пилите трибьют альбомы на все. На все, что видите. И просто потому, как это выглядит, как это читается, все будут вас слушать. Вот действительно. Ребята нашли название классное. Оно очень классно продвигает их песни. Уже хочется послушать и рассказать другим.
1: Да. Поэтому давай послушаем «Под одеялом. Летняя ночь».
0: «Летняя ночь».
1: Да,
0: тем более. Мы сложили уже, чтобы получилась смешная, страшная история, да? Это, я помню, анекдот был такой. Сложи название российских исполнителей, ну, MTV-шных, так, чтобы получилась страшная история. Вот. «Чай вдвоем», «Вирус», «Ногу свело». Вот так вот.
1: Вот у нас, да, «Под одеялом. Счастливые люди в летнюю ночь».
0: В летнюю ночь. «Счастливые люди в летнюю ночь». Так, а потом, как-то что там,
1: а
0: миллион?
1: Потом будут нас миллионы.
0: А потом нас миллионы.
1: Под одеялом.
0: Хорошо, счастливые люди поработали-то за одну ночь, да? Нас миллионы.
1: Ну, летняя, это вот как раз. У нас тоже сейчас за окном летняя ночь, в принципе, белая, красивая. Так что в тему песенка, я думаю, слушаем.
0: Жги.

0: музыки смотреться просто вот, можно даже первым треком. У группы «Украли клевер» песня «9 дней до Святого Патрика». Под одеялом тоже, думаю, хорошо провести будет.
1: Недавно вышла песня группы «Оберег» «Поговори со мной».
0: Ну, почему бы не сделать это под одеялом, да?
1: Да.
0: «Моя милая, поговори со мной». Кстати, мы ехали с группой «Оберег» вместе с фестиваля и придумывали, как общая супергруппа могла бы называться. Там как-то придумывали, ребята придумывали. Я, в общем, победил всех, придумав «Тролль гнет обе».
1: Интересно. А Денису привет, у нас как раз предыдущий эфир был с ним. Тоже слушали музыку, тоже разбирали.
0: Да, Денису тогда большой привет. Что еще можно предложить?
1: Офи наш песня выходила, называется «Непокой». Под одеялом «Непокой».
0: Прекрасно, тоже. Прекрасно. Под одеялом «Непокой». У группы «Громыка» есть песня «Артем».
1: Тоже хорошо звучит.
0: Великолепно, я думаю. У группы замечательный «Лос Чота Тамас». Кстати, всем рекомендую. Очень классная команда. Играют на... Там, на стиральных досках, на банджо, и вместо контрабаса у них вот эта палка такая к ведру привязана, который, на которой струна, и вот он ее дергает. На ней, на самом деле, весьма непросто играть, попадать в эти... Но ребята вообще такие мировые, ребята очень классные. У них есть песня «Самка снежного человека». Чувакам из группы «Под одеялом» трибют-альбом мы уже набросали. Ребята, давайте.
1: Писать вам не переписать. А мы пока послушаем «Нас миллионы». Под одеялом.
0: Это третья часть страшной истории, которую, да, мы сложили после, из названия группы.
1: После счастливых людей в летнюю ночь нас миллионы под одеялом. Слушаем.

0: Александр Астрократов, и мы слушаем группу «Под одеялом». Их третья композиция «Нас миллионы».
1: Это результат деятельности счастливых людей в летнюю ночь.
0: Да.
1: Вот так вот.
0: Да.
1: Закономерный итог, так сказать, предыдущих двух песен.
0: Да.
1: Начали слушать. Это мой 2007.
0: Да.
1: Значит, ребята нашего возраста, ребята росли на том же самом. Ребята любят, играют то же самое. И вот это наш 2007.
0: Да.
1: За что
0: ты
1: мы его и любим.
0: Ты старше меня, не это, не надо мне тут.
1: Ну, не намного же.
0: Ну, старше. Я маленькая еще. Старая, правда. В общем, да, группа молодцы. Очень интересно, очень качественно все сделано. Прямо, да.
1: Да, нет, это, вот говорю, если бы таких групп было в каждом дворе, у нас бы ситуация с нашим роком в стране была бы гораздо-гораздо лучше.
0: Так что, ребята, катайтесь по дворам и учите людей петь.
1: И обязательно запишите трибьют-альбом.
0: Да. И приходите на эфир с его презентацией. Мы обязательно послушаем.
1: Можно будет даже...
0: поиграть.
1: Об этом чуть позже, на самом деле. Куда можно еще прийти с этим в Петербург с этим трибьют-альбомом и где сделать презентацию, мы об этом скажем чуть попозже.
0: Да. А вообще у Александра есть своя студия звукозаписи, куда можно обращаться и что-то записывать. Например, тот самый трибьют-альбом.
1: Теперь нет.
0: Ну, она скоро будет.
1: Она скоро будет, да. Но на самом деле у нас история такая, что наша студия звукозаписи была в Доме музыки. Нашими соседями были такие замечательные легендарные ребята, как Red Wave, у которых был огромный зал. Чем была славна, собственно, студия Red Wave? Это огромный зал 150 метров квадратных с великолепными потолками. То есть там оркестры работали. То есть иметь такое соседство, это просто большая удача была. Ну и мы с нашими 30 метрами в тон-зале и 10 метрами в контрольной комнате. То есть мы гораздо-гораздо меньше. Но мы, собственно, и немножечко другой уровень коллективов обслуживали. Вот, то есть лайвовые записи мы пробовали делать, но мы гораздо... Ну, мы быстро поняли, что мы задыхаемся все, потому что 5 музыкантов и 5 членов съемочной группы, и еще 2 ведущих в такой комнатушке очень плохо. Хотя, кстати, эфиры у нас получились, на самом деле. Эфиры у нас вышли, в конце концов, но, к сожалению, продолжать мы не смогли. А случилось вот что на самом деле. Нет больше студии в Доме музыки. Нет больше студии Red Wave. Нет больше этого замечательного зала в распоряжении коллективов. Нет больше нас. Нет больше еще и третьей студии, которая работала, ну, только ребята там для себя делали, но по площади они были сравнимы с нами на самом деле. Больше всего этого нет. Студии в Доме музыки нет. Союза, видимо, в союзе композиторов, которому принадлежит Дом музыки, тоже больше нет. Вот так вот. Нас, к сожалению, выселили без какого-то вменяемого юридического аспекта. То есть просто сказали, что вот, ребята, у вас 2 недели, вас больше здесь нет. И, может быть, мы 2 студии, которые были чуть поменьше, может быть, мы и не в той весовой категории находились, чтобы трепыхаться и системе противиться, то Red Wave попробовали, и Red Wave тоже не смогли. То есть, кто теперь гнездится там, рекламу делать не будем, но это представители нашей замечательной классической музыки. Не рок-оркестр, а именно, что это ребята из очень высоких, так сказать, сфер, которые просто взяли и отжали то, за что мы платили, то ремонт, помещения, в которых ремонт мы делали своими руками на протяжении всего этого времени. И, то есть, и самое смешное, что нам этот ремонт не отдали, нам его не позволили забрать. Ни нам, ни Red Wave, ни третьей студии. А вложено там было, ну, достаточно. То есть за последние 5 лет, которые я там находился, а эти студии существуют там с 80-х годов, на минуточку. Когда-то это был один большой конгломерат, где начальником был Сергей Муравьев, который на нашей студии потом работал, собственно, под его началом все это было. Когда-то это был один конгломерат, потом он разделился вот на 2, собственно, там появились потом Red Wave, вот эта вот легендарнейшая студия, и мы вот были по соседству. Теперь там ни того, ни другого, ни третьего. 30 лет там существовали помещения для студии звукозаписи. Без малого, 30 лет. Там было записано в общей сложности, если все эти помещения взять, там было огромное количество музыки. Невообразимо огромное количество музыки. Замечательной музыки было записано. Это была площадка, где могли писаться оркестры. В том числе. Не наши студии, а именно вот наши соседи Red Wave. Они могли себе это позволить, они это делали. Они это делали по очень демократическому ценнику. Сейчас они ищут тоже новое помещение. Мы себе новое помещение нашли. У нас новое помещение будет на улице Паровая, на Боровой 116. У нас теперь 70 метров зал с высоченными потолками. И нашу рокологию Life...
0: Да-да.
1: Слова это сложно. Нашу рокологию Life мы обязательно возобновим.
0: Ну, конечно,
1: нас не
0: история,
1: пугает,
0: да.
1: Нас на самом деле не пугает все вот это. То есть, но поступили с нами так. Остальным арендаторам в Доме музыки приготовиться. С вами могут поступить точно так же. Немножко обескураживает, что с каким-то начинанием, которое, будь то бизнес, будь то просто какие-то творческие идеи, будь то, как это называется, будь то какие-то там культурные проекты, инициативы, там, которыми люди просто иногда на волонтерской основе занимаются. Любое начинание может быть вот так вот на корню зарублено кем-то, кто просто придет и что-то захочет взять зачем-то. Вот это несколько обескураживает. То есть начинаешь думать, а зачем вообще что-либо начинать, если в один прекрасный момент может прийти вот какой-то такой человек и скажет, вот валите все отсюда, вот здесь теперь это все мое.
0: Да ладно, меня из квартиры так уже второй раз выпирают, где я живу и плачу, так что все нормально.
1: Нас это не остановило, на самом деле. Мы...
0: Дирижер.
1: Мы нашли новое помещение. Мы делаем сейчас в нем ремонт. Опять на свои деньги. Мы не боимся. Потому что, как говорили знаменитые инвесторы, инвестируйте те деньги, которые вы не боитесь потерять полностью, на 100%. Мы не боимся их потерять, мы горим нашим делом, вот. Мы любим музыку, мы любим звукозапись, мы все это любим, мы будем продолжать делать дальше. И в новом помещении, в новых 70 метрах, где хватит места и для съемочной группы, для всего остального, рокологии Life дальше будет жить, ребята, под конец этого года, я думаю, ждите.
0: Да, и чтобы поддержать сие благое дело, записывайтесь в очередь к Александру, сможете когда-то...
1: Ну как когда-то, я думаю, в августе мы выйдем на нормальные уже мощности, сейчас мы тестируем все, конечно, то есть новый зал, к нему нужно притираться, его нужно маленечко акустически оформлять. Мы на наших подопытных группах, которые у меня... записывались долгое время, то есть там на пророчестве сбылось, Винцол, там, Тагарай, вот какие группы, которые с нами остались, они сейчас на своем горбу тестируют это замечательное новое помещение, мы издеваемся над ними по-всякому, заставляем их так позвучать, и, в общем, в конце концов мы все это вытащим.
0: Так что,
1: И никто нас не остановит, никто нам на новом месте не помешает.
0: Да. Так что классно, круто, здорово, удачи, успехов, молодцы. Ну, действительно, случается, как говорил мой брат, всякая фигня случается.
1: А ребятам из Дома музыки, администрации, большое спасибо за гостеприимство и до свидания.
0: Да, едем дальше. У нас на очереди следующий коллектив. Ну, прежде чем его слушать, тоже хочу проанонсировать, что... У нас, Настя, не бей стол. 5 сентября в клубе Action внезапно мы решили поэкспериментировать. Будет концерт групп Шардам и Шекспир. Так что мы всех очень-очень ждем.
1: Группы
0: Да-да.
1: Концерт Шиш.
0: Да-да, да. А еще потом покажу тебе картинку прикольную, друг сгенерил. Вот, в общем, будет классно, будет хорошая музыка, будет очень интересно.
1: Концерт польской музыки Шиши.
0: Да-да-да. Литературный вечер. Шардам — это один из псевдонимов Данила Хармса. Шекспир — это, понятно, Шекспир. Так что у нас будет...
1: А, у нас литературный вечер.
0: Да, литературный вечер.
1: Неплохо.
0: С примесью рок-концерта.
1: Неплохо.
0: Вот. И предлагаю послушать песню, которая у Шардам недавно вышла. Это кавер на группу Кино. Песня называется «Разреши мне». Полностью авторское прочтение этой композиции, этого звучания. Очень интересная, на мой взгляд, работа получилась. Вот, в общем-то, предлагаю ее послушать.
1: Слушаем группу «Жардам».
0: Теперь вот слушаем, да.

0: прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология». У микрофонов Анастасия Трибунская и Александр Острократов. Сейчас прозвучала композиция группы «Шардам», которая называется «Разреши мне».
1: Вот на самом деле я слушаю песню, я не могу вспомнить, как звучит оригинал. Это же песня группы «Кино», но малоизвестная очень песня.
0: Да, как раз Коля специально тоже рассказывал на эфире, что он специально выбрал эту песню, потому что, ну, делать кавер на какую-то известную, это как бы заведомо обрекать себя на провал. А здесь была такая идея, что вот он ее когда слушал, хотелось, ну, он ее слышал совсем иначе, и вот хотелось передать вот это свое восприятие, сделать такого персонажа немножечко маньяком, такой триллер записать в духе группы. И вот как будто бы очень красиво все это получилось.
1: Мне кажется, группа «Под одеялом» тоже отлично бы подошла эта песня.
0: «Под одеялом» разреши.
1: «Разреши мне».
0: Ну, возможно, возможно.
1: Вот насчет маньячества и всего остального. Мне кажется, группу «Шардам», наверное, заколебали этим сравнением замечательным с группой «Кукрыниксы». Вот, что группа «Шардам» — это у нас есть «Кукрыниксы» дома. Что, типа, нет больше группы «Кукрыниксы»? Нет, есть группа «Кукрыниксы» у нас дома теперь. Вот, но тут я сравнить бы хотел в хорошем смысле, как, потому что это как «Кукрыниксы», только лучше. Потому что человек, вокалист, ну как это можно сказать, вокалист поет хотя бы. Начнем с этого. Вокалист поет и поет интересно, то есть вот у него эмоциональная подача, все остальное, хотя не просто декаданс, так сказать, как у многих групп у нашего старого рока есть. То есть есть просто декаданс, есть вот вокал, вокал звенит, вокал летит, вокал поет. Вот это на самом деле дорогого стоит. В нашу эпоху нейросетей, постоянных каверов на каверы и переосмыслений сериалов по сериалам и всего остального, что наше инфополе заполонило, вот такие вещи имеют гораздо большую ценность. Такие вещи слушать интересно уже, тем более еще взята неизвестная песня группы «Кино». И преподнесена в какой-то вот новой аранжировке. На Депеш Мод, кстати, немножечко похоже.
0: Ну, кстати.
1: То есть такой вайб, как это сейчас модно говорить. Сейчас вайб Депеш Модовский немножечко есть.
0: Ну, вообще, автор хотел сделать Мэрилин Мэнсона как раз, вот, да, чтобы эта песня «Кино» зазвучала в стиле Мэрилина Мэнсона.
1: Ну, у него получилось, на самом деле. То есть, да, записано клево. На самом деле, я ни разу не был на концерте группы «Шардам». Блин, давным-давно хочу сходить, на самом деле. Либо, ну, опять же, затащить на нашу замечательную лайв-рокологию, но ты мне в этом поможешь.
0: Это само собой, но все-таки концерты — это немножечко другое, и поэтому 5 сентября приходите на наш концерт в клуб «Экшн». Будет большой, очень классный концерт совместно с группой «Шекспир». Это то же самое, что я никак не могу попасть на концерт группы «Троллик нет ель». Прости меня, пожалуйста, ты меня даже вписываешь, а я все равно не прихожу. Но у меня всегда уважительная причина.
1: Я теперь приеду к тебе на следующий концерт группы «Троллик нет ель», за шкирку тебя приволоку туда.
0: Договорились. Но, кстати говоря, я планирую получить аккредитацию и пойти на фестиваль «Окна открой», который будет 25-го, да?
1: Да, и мы совсем скоро там встретимся. Правда, у нас в этот день два фестиваля.
0: Ух ты.
1: В этот же день, 25 числа, первый день «Блинного берега». И мы играем на «Блинном береге» еще.
0: То вы прямо оттуда туда?
1: Мы прямо оттуда, ну, потому что до Новгородской области все-таки 2 часа. Угу. То есть мы прямо с «Окон открой» грузимся и быстро летим на «Блинный берег», где играем без саундчека, но мы играем два феста в день.
0: Обалдеть. Ну, у вас саундчек будет на окнах.
1: Саундчек на окнах, после этого можно переслать сцену с одной пультовой на другую.
0: Ну, прикольно. Ну вот, те, кто в Петербурге, 25 июля, приходите на легендарный фестиваль «Окна открой», которому, кстати говоря, 25 лет.
1: Давненько, кстати, группы «Троллик нет ель» не было на «Окнах открой», а я сам играл, вспомнить, без какой группы ты играл. Я с несколькими группами играл в разные года. На «Окнах открой» последний раз, по-моему, я играл на нем в 17-м, что ли, году. Ого. Или в 18-м.
0: Давненько.
1: Да, давненько я не был на фестивале «Окна открой», и вот я помню замечательно за то, как две сцены, тогда две сцены были. Сейчас я, по-моему, сейчас тоже две будет, да?
0: Ну, по-моему, да.
1: Как эти две сцены перекрикивались друг с другом. Привет большой сцене все. Привет малой сцене. Эй!
0: Ну, хотя, кстати, вот оно сейчас проходит в парке 300-летия, где он тогда проходил, я не знаю.
1: А тогда он... А, нет, это точно был не парк 300-летия, надо было куда-то ехать к какому-то лесному массиву, я помню. Мы выезжали откуда-то вот с Московской, по-моему, мы выезжали на маршрутке и на каком-то повороте там где-то останавливались и чуть-чуть спускались. Вот там было окно от крови, я помню, на большом пространстве.
0: Ну, сейчас это парк 300-летия, это...
1: Даже черта города получается, да?
0: На заливе как раз, на фоне Лахты, прям, помню, в прошлом году как раз Алиса были хедлайнерами, закрывали, то есть вот на закат группа играет, сзади Лахта.
1: Красное на черном.
0: Да, да, да, вот закат, Лахта, вода и вот эта песня, очень было зрелищно, и фейра.
1: Ну, не мудрено, конечно.
0: Так что все приходите, будет интересно.
1: У Алисы, кстати, замечательный живой звук, на самом деле. Насколько бы мне вот сами песни не были близки, как-то вот мимо меня в определенном возрасте Алиса прошла, и поэтому сейчас я ее уже не перевариваю в, как бы в музыкальном плане, в плане искусства. Mm-hmm. А вот в техническом плане мне, к самому как звукорежиссеру, мне очень нравится концертный звук Алисы, на самом деле. Как у них все это работает, замечательно вообще.
0: А я была на них только на фестах, причем вот, ну, за последние годы только там на Кинчфест пару раз ходила, и вот на окнах. И вот мне очень нравится их слушать, когда ты просто видишь, как... То есть я их тоже не слушаю в обычной жизни абсолютно, но когда ты видишь, как люди там тремя поколениями приходят и отрываются одинаково, это прямо очень интересно, очень зрелищно.
1: Ну, на концертах группы Арии то же самое. Тоже можно там 3-4 поколения увидеть людей.
0: Ну да, но, кстати, может быть, с Арией мне это как-то более проще. Ну, то есть я на Арию ходила часто и много, и вот, кстати... У них был 12 июля большой концерт в юбилейном 360 градусов.
1: Да, это вот тот самый концерт, потому что еще был, у них выходил какой-то концертник, где тоже было 360 градусов. Какой-то был концертник такой. Забыл, как он правильно назывался. То ли сделано в России, но меня фанаты Арии поправят, наверное. Какой-то был концертный альбом, который выходил... Ну вот с тем же самым 360 приколом. И это вообще очень клево, на самом деле, когда такой большой зал, и все вокруг стоят. То есть я знаю, что они так делали уже несколько раз.
0: Ну вот, да, это было очень круто, очень зрелищно тоже. Ну просто вроде бы группе уже, считай, 40 лет, и при этом они продолжают так зажигать, и постоянно там у них такие классные эффекты. В общем, было очень здорово, поэтому, ну, как-то для меня Ария — это просто с детства я их знаю, поэтому... То, что на Арию ходят поколениями, для меня это обыденность, а вот здесь как-то, ну...
1: Ария была на Былинном берегу, году там в 23-24, еще на старом месте, когда был Былинный берег, в излучине реки.
0: Точно не 23-й, потому что в 23-м я ездила, и
1: 24-й, там, значит, это 24-й год был. Там была вот, собственно, Ария, и рядом палатки были. То есть, естественно, мы пошли все фоткаться, то есть все там, здрасте, значит, то есть, значит, собрались, ну вот Ария стоит, и музыканты прибывают, как бы, то есть, представляете, я с одним сфоткался, с другим, с Максом Удуловым, как всегда, очень интересно поговорить было про звук, мы потом встретились то ли в Тюмени, то ли в Перми, я уж не помню, у них был тур со старыми песнями, вот, и мы сходили на концерт, а у нас был как раз выходной в этом городе, вот, мы сходили на концерт, тоже пообщались. Продолжили с того же ровно места, на котором мы остановились. Я говорю, так мы же вон в том-то году на Былинном берегу, говорю, про 96, по 192 килогерц рассказывали. Я говорю, да, так вот. И дальше пошло, как будто бы не существовало этого разрыва. Так вот, я жму им всем руки, я говорю, спасибо большое за наше счастливое детство. И тут Михаил Ртяков такой, я говорю, а вам просто спасибо. Такая неловкая пауза. Пошла, говорю, а вам просто спасибо, спасибо. Ну и как в пионерских журналах, и все засмеялись.
0: Ну да.
1: Такая замечательная ситуация была.
0: Кстати, вспоминаю тоже вот про это все, если вдаваться в воспоминания. Улетает 24-го года. Получается, на... Какая-то была сцена тогда, называлась она, по-моему...
1: Север-юг.
0: Север, по-моему, который вот напротив западный, по факту.
1: Вот, ну, напротив был, западный как... должен быть восток, ну, по-хорошему-то.
0: Ну, короче, вот та сцена, которая, когда ты идешь по левую руку. Вот, в общем, неважно. Короче, там в один день играли Наутилус, потом играла Ария, потом играл Пикник. В общем, вот они все подряд шли. И помню, Ария отыграли, и следующий выходили Пикник. И вот они всем составом выходили в этот фотопит послушать пикник. Было тоже так. У меня даже видосики остались.
1: Ну так не мудрено. Пикник-то тоже такая доисторическая динозавровая группа, которую могут и ребята из группы Ария послушать.
0: И сказать спасибо за счастливое детство.
1: Да, за счастливое детство.
0: Так что да, все переплетений таких очень много. Все это очень интересно.
1: Вообще группа Пикник на самом деле феномен.
0: Да, которая просто свое время опередила на очень-очень много.
1: Да, и самое интересное, что это самая гастролирующая группа в России.
0: Кстати, да.
1: То есть вроде бы я читал такую вещь, что там если кто-то в комментариях поправит, поправьте, но Пикник самая гастролирующая группа в России. Она может быть не самая дорогая и не самая собирающая, конечно, из-за как артисты там. Есть у нас артисты, это, видимо, и подороже какие-нибудь. Официальные, так сказать. Или полуофициальные. Но это одна из самых гастролирующих групп России, если уж не самая. И при том, что они ездят со всяким светом, с театральными вот этими постановочками там под каждую песню, то есть со всем вот этим они ездят. И умудряются быть самыми гастролирующими. Это тоже, ну, это как вообще это? Машина вот эта вся работает. Ничего себе.
0: Ну да. И вот тоже, ну, я ну, в детстве очень давно, очень-очень раннем детстве слушала, потом как-то абсолютно забросила. И вот на «Улетай» тогда посмотрела, это они даже на опен-эре умудрились сделать световое шоу.
1: А так и было, потому что в замечательный «Улетай», по-моему, 2 года назад было, когда одна девочка, придя за пульт, умудрилась накрыть целую сцену.
0: Это было на западной сцене накрыло.
1: Да, уронить полную пыль. Да, это отразилось просто на всем фестивале.
0: Да.
1: Вот.
0: Там тоже задержка была.
1: Там хорошая. Была задержка хорошая. Я помню, что, в общем, ребята и техники говорили, что там конфликтуют, так сказать, техники то ли группы Кино, то ли кто-то там рядом был с группой, да, вот как кино. Раз с техниками группы Пикник. Кто на чьем свете играть не будет? Что типа снимай, это самое, мы сейчас снимем, на нашем свете никто работать не будет.
0: Да-да-да, у Кино такая история была, то есть поэтому тоже все затянулось.
1: Да, то есть, ну, там сложилось на самом деле много факторов, но...
0: Я помню, Горшунев играл в, по-моему, 3 ночи, «Ангел небес» на западной в 5 утра играли. Вместо часа ночи.
1: Так то и есть... нас, собственно, нас задержали тоже достаточно.
0: Короче... Было круто. Надо на следующий год на «Улетай» точно поехать снова.
1: «Улетай» — это, наверное, самый крупный фест сейчас в России.
0: Сейчас самый крупный,
1: потому что
0: да.
1: Нашествия нет и не будет, я так понимаю, больше нашествия никогда.
0: Ну, даже если будет, то ему придется очень долго выходить на эту
1: как бы
0: позицию.
1: «Улетай» сейчас самый крупный фест, и причем это поддерживается там на официальном уровне, то есть это гордость региона, там
0: да.
1: Губернатор и там власти всему этому благоволят, ну, в смысле, что...
0: Потому что поняли, что это реально может быть полезно их региону.
1: Да еще бы.
0: Еще как.
1: Да, потому что, вот, кстати, в других регионах есть тоже крупные фестивали, но и на них почему-то не обращают внимания. Некоторые даже наоборот прикрывают. Зачем? Непонятно. Ну, так же было с «Блинным берегом», например. Их футболили по площадкам, не понимая о том, что если вот туда едут, то есть туда же не только Москва с Петербургом съезжается, туда кто-то едет специально из, там,
0: ну, да.
1: Из средних регионов.
0: Тем более тематические фестивали.
1: Тематические фестивали. Это все в регион приносит деньги. То есть вот они уже, по-моему, который год сейчас вот в Новгородской области. Как этот парк называется исторически-то, я забыл уже.
0: Я название тоже не помню. 2-й год они, по-моему, там.
1: Да, то ли 2-й, то ли 3-й. Как бы не 3-й, по-моему, год они там.
0: Mm-hmm.
1: Вот они... А один раз они были в какой-то другой области, то ли вот не во Владимирской, а в какой-то вот еще области были. Там был тематический парк какой-то в китайском стиле с динозаврами.
0: Ну,
1: как бы они выпустили футболку даже «Русы против ящеров». Перед этим, то есть там был такой богатырь на этом, верхом на динозавре. Ну, там, конечно, «Блинный берег» был, ну, как-то вот с этими динозаврами, ну, в атмосфере лунопарка, ну, такое как-то себе, вот. Но хорошо, что они сейчас вот в Новгородской области нашли хорошую площадку, которая их приняла, на которой они живут и здравствуют, и дай бог, чтобы они здравствовали дальше, потому что таких крупных и таких классных фестивалей надо тоже больше.
0: Да. Поэтому предлагаю ехать дальше.
1: Едем дальше. Что у нас на повестке дня?
0: У нас в финалити 3 песни от проекта «Свет проклятых звезд». Мы, наверное,
1: где-то я это уже слышал.
0: Да,
1: где-то уже слышал.
0: Было дело. Это все еще метал-опера, которая пишется по фанфику, которая пишется по книге Сильмариллион Толкина.
1: Из этих трех названий композиции можно собрать страшную историю?
0: Корона Моргота, о желтых цветах и цветах золотых, ты прах.
1: Ну что-то в этом есть.
0: Корона Моргота, ты прах. О желтых цветах и цветах золотых. Нет,
1: о желтых цветах и золотых цветах.
0: Да.
1: Группа «Под одеялом». Вот прислушайтесь вот к этой замечательной группе. И вот давайте «Под одеялом» Корона Моргота и «Под одеялом» ты прах. Мне кажется, что это будут бомбические песни. И их сразу же захочется слушать. Ну вот «Свет проклятых звезд», вот это такое длинное название. Ты пока прочитаешь его в век вот нашего клипового мышления, ты такой думаешь, там ТикТок тебе попадается с кусочком этой песни «Свет...» Даже чувствую, каких там цветов.

0: ах, вот это фигня. А тут под одеялом Корона Морга. О, надо послушать. Как это под одеялом Корона Морга-то? Я считаю, нужен, если не трибьют, то хотя бы коллаб.
1: Да. Так что возьмите на заметку.
0: А мы берите пока... на заметку, а мы давайте будем слушать и представлять, какой это мог бы быть коллаб.
1: Да, но мы слушаем «Свет проклятых звезд». Корона Моргота. Поехали.

0: В прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология». У микрофонов Анастасия Трибунская и Александр Астрократов. Сейчас прозвучала композиция проекта «Свет проклятых звезд», которая называется «Корона Моргота».
1: Ребятам нужно срочно сократить название. «Свет проклятых звезд» — это очень долго.
0: Это фанфик, это метал, это проект. Ну, может быть, имеет смысл.
1: Я придумал новую идею. Вот есть группа «Эпидемия». Эпидемия дальше утяжеляться не собирается, им и так хорошо. У них и так все нормально. А вот ребята утяжелились, им надо называться «Пандемия». Слово последние годы очень сильно на слуху. Я думаю, с этим названием будет гораздо проще. Кстати, если группа под одеялом напишет песню с названием «Пандемия», я думаю, тоже будет хорошо. Вот кто из вас успеет из двух групп, тот и сорвет этот курс, дарю идею бесплатно.
0: А номер карты такой-то, да?
1: Номер карты такой-то. Бесплатно отправлять туда.
0: Да-да-да.
1: В общем, а если по существу, то вот сразу, ну, естественно, хочется вспомнить группу «Эпидемия», потому что кто у нас родоначальник металлопер вот этих вот пресловутых? Хочется вспомнить «Эпидемию», хочется замечательную такую зарубежную команду вспомнить «Battle Lore», которая называется тоже... Хотя, по-моему, Battle Lore еще потяжелее немножечко. Неважно, по какому количеству фанфиков, что там, сколько этих фанфиков, в квадрате этот фанфик, в кубе этот фанфик. На самом деле, распространение хорошего, доброго, вечного такого творчества, как Толкиена, как творчество Толкиена и знакомство с ним, это хорошее и доброе дело, на самом деле. Потому что кто-то заинтересуется обязательно оригиналом, и какое-то количество людей будет копаться и дойдет наконец-то до оригинала. А если хорошо еще на оригинала, на языке оригинала, если люди так, как мы в свое время заморочились, дойдут до этого, это на самом деле очень хорошо. Хотя бы с этой точки зрения, количество вот этих фанфиков там и в квадрате, в кубе, оно абсолютно оправдано. И я считаю, и не надо этого никогда стыдиться. Хотя кто-то будет говорить, фи, это фанфик по фанфику, это там, это все уже было сыграно. Вот у нас есть вообще-то группа «Эпидемия», нам больше не надо. Надо.
0: Да. Мощно, качественно, молодцы.
1: Ребята молодцы, и ребята вспоминают творчество профессора, чествуют его, и чем больше мы вот на такое хорошее творчество обращаем внимание, потому что из тех же стран есть огромное количество артистов, особенно современных, чье творчество, оно как бы, ну, конъюнктурщина и фи, на самом деле, и мало уже несет в себе какого-то разумного, доброго, вечного. А такая литература, как профессор, такая литература, как... там есть же множество американских, например, литераторов тех лет замечательных. Вот. Хотел сделать сейчас отсылку на фильм. Забыл, как называется фильм, забыл фамилию актера и забыл точную цитату. Вот я сейчас перед второй песней ее вспомню, я ее обязательно сделаю.
0: А пока слушаем «Свет проклятых звезд, ты прах».

0: В прямом эфире на радио Шок программа «Рокология». У микрофонов Анастасия Трибонская и Александр Астрократов.
1: Это последний звук, это было в песне или это у тебя джингл такой на кнопочке?
0: Это было в песне.
1: Это, после этого сэмпла должен быть обязательно волчок, а что, где, когда сейчас. Это, по-моему, ровно тот же звук был, нет?
0: Может быть.
1: Вот прямо попросилось. И должен был отвечать сейчас господин Барашевский.
0: Ну, вы здесь мы.
1: Вы здесь мы, здесь нет господина Барашевского. Хотя, да. Кстати, человек по фамилии Барашевский есть в группе Винсол.
0: Можно было
1: пригласить группу Винсол и задавать вопросы и говорить, что отвечает господин Барашевский. Только ради этого.
0: Окей, возьмем на заметку. А пока свет проклятых звезд и прах.
1: Веселая песня, быстрая, в духе классического павер-метала. Карданчик, это мы все любим. Вот, ребята любят группу Стратовариус, сразу слышно. Ребята слушали, ребята любят. Творчество профессора, это замечательно. Творчество профессора нужно читать. И от после того, как вы ознакомитесь еще с первоисточником, вам все эти песни и все эти фанфики, и группа «Эпидемия», и группа «Свет проклятых звезд», и группа «Батл Лор», и все остальное будет гораздо-гораздо интереснее, что вы будете понимать. И, кстати, даже фильмы, которые вы будете смотреть, вы в каких-то мелочах будете понимать гораздо больше, потому что у вас будет контекст. Так кстати, что да. Читайте оригинал, знакомьтесь с творчеством, причем с расширенной вселенной знакомьтесь. То есть не только трилогию «Властелин колец», читайте «Сильмариллион», читайте все остальное. И у вас всегда будет контекст и знакомство с уже переработанными кем-то произведениями искусства по этой тематике, в этой вселенной, будут приносить гораздо-гораздо больше удовлетворения.
0: Да. А мы слушаем третью композицию этого проекта о желтых цветах и цветах золотых. Поехали.

0: В прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология» у микрофонов Анастасия Трибунская и Александр Астрократов.
1: Вот сидели мы, спорили, о чем эта песня, о чем эта песня, и пытались вспомнить, где там у профессора про золотые цветы.
0: Ну вот автор говорила, что это философская песня о бессилии против судьбы тех, кто выбрал путь слабого. Но я читал «Сильмариллион» лет 5 назад, и я тоже не помню.
1: Вот это ли не повод взять и перечитать?
0: А я сейчас, знаешь, что перечитываю? Книгу, которая мне в детстве очень нравилась, «Дочь Монтесумы».
1: Есть такая.
0: Вот, я прям в детстве ее обожала, и вот сейчас перечитываю и понимаю, что да, там где-то местами слишком наивно, но при этом сюжет по-прежнему захватывающий.
1: Ну, знаешь, черт побери, литература, и особенно поэзия, кстати, ну и должна быть наивной, блин. И хоть немножечко наивной. Просто это все-таки эмоциональная сторона, так сказать, искусства. Все-таки было бы плохо, если бы она вся была жестко прагматичной. Хоть где-то нужно переставать быть, немножечко отдыхать от реального нашего мира.
0: Ну да, особенно читая ее после Довлатова, как будто бы да.
1: Ну, после Довлатова, да. Все что угодно покажется. Великой литературой.
0: Позитивной.
1: И позитивной в том числе, да.
0: Да. Песня хорошая.
1: Песня хорошая вообще. И опять же, мы этот проект очень хотим увидеть живьем.
0: Когда-нибудь, где-нибудь на большой сцене со всеми-всеми-всеми вокалистами и гостями.
1: Я считаю вообще, что артист живет, группа жива, пока она ездит. Пока ее слушают, пока она где-то упоминается, то есть пока ее видно на сцене. То есть вот иногда очень печалит, что у группы есть хорошие-хорошие песни, а группа эта никогда не выступает вообще, например, либо выступает очень мало, либо так вот, как, допустим, здесь, то есть много-много разных участников вокалистов, собрать их воедино очень сложно, и поэтому там дать большой концерт в полном составе сложно. Если мне память не изменяет, есть такая группа с одним альбомом, которая никогда не выступала вживую, и знатоки меня поправят, наверное, если я не прав. Группа называется «Рексория». Прикольный такой тоже быстрый металл на английском языке. Это из той еще эпохи, когда на английском языке было писать модно у нас. И, то есть многие метал-группы стремились как раз наоборот писать песни на английском, нежели на русском. И, собственно, даже гастролировали как-то успешно и ничего. Вот. И эта группа, насколько я знаю, по-моему, ни разу не выступала. Существует только в студии. А материал очень классный, очень веселый. И хотелось бы видеть эту группу на концертах. Вот, желаю группе «Свет проклятых звезд», чтобы с ними никогда так не было, и чтобы они как можно больше выступали. Тем более по творчеству Толкина будет проще привлечь аудиторию, потому что эту тему люди любят все-таки.
0: Да. Так что молодцы, удачи, только вперед. Что ж, у нас эфир подошел к завершению. Я считаю, что эта песня, она такая по своему звучанию как раз-таки очень хорошо на финалочку ложится.
1: Вот последнюю песню, которую мы про цветы слушали, да?
0: Да-да-да. Вот. Вот, так что спасибо тебе, что сегодня до нас добрался.
1: Настя, тебе спасибо, что пригласила. Вообще, когда приглашаешь, всегда рад прийти и всегда рад прислать к тебе еще какую-нибудь группу, которая пришла ко мне записываться.
0: А я тоже всегда им рада.
1: Вот.
0: Так что присылай.
1: Так что скоро будет еще, на самом деле.
0: Это хорошо. Ну и 5 сентября всех ждем на нашем концерте «Шардам Шекспир» в клубе «Экшн». И 25 июля всех ждем
1: на «Окна открой».
0: Да, будем открывать окна.
1: Там будет и «Тролль гнет ель», и много других замечательных групп. Все там увидимся, и мы с тобой тоже там увидимся.
0: Да.
1: Обязательно.
0: Так что всем спасибо и до новых встреч.
1: Всем спасибо, друзья, кто нас слушал. Я думаю, когда воспрянет снова духом «Рокология Лайв» в новом помещении, с новой техникой, мы будем видеться с вами чаще.
0: Да. До новых встреч. Всем пока.
2: Где новая музыка, там...

Летите меня в космос, пошлите меня в жопу.

Нишек, зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.